0: 黄总，苏联驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。
1: 走，带我们去。
0: 是。
2: Командуй Шейпен. Много раз наслышан.
0: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。
1: 大使先生，你好。请坐。
0: 请。
1: 大使先生，你到我们这个地方来有什么事吗？
2: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
0: Он спросил, почему не продолжают войну?
1: 大使，我军的战略意图不需要我向您汇报吧？
3: Наших войск не нуждаются вам объяснить。
2: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина
0: по северо-корейскому вопросу? Он представитель
1: Сталина по северо-корейскому вопросу.
2: Не догонять врага и не улучшать свои позиции. Я такой военной тактики никогда не видел.
0: 从来没见过这样的打仗方式。
1: 克服困难，可不像你嘴上说的这么容易吧？
2: 300 000 воинов разгромили все на своем пути. Никакого сопротивления им оказано не было.
0: 没有遭遇到敌人任何像样的抵抗。居然要主动撤退，
2: можно расценить только как боязнь перед американским империализмом。
0: 贪生怕死的，
2: мне стыдно за вашу армию。
0: 哎，你，
1: 他说什么？
0: 他说，志愿军应该感到羞耻。
1: 中国人民志愿军一路血战，把美帝打到了三七线。你到过战场吗？你有什么权利，有什么资格说我的部队贪生怕死啊？你才应该为你刚才那些话感到羞耻，羞耻！
2: Я готов извиниться за свои слова。
0: 他为刚才那句话道歉。
2: Я считаю нынешнее отступление абсолютным абсурдом. Вы упустили идеальную возможность быстро и легко победить.
0: 最好机会。
1: 美帝如果突然反扑，那我前线几十万挨冻受饿的士兵就面临着崩溃，面临着死亡。我不能拿我部队的生命去冒这个险，我更不能看到仁川登陆的悲剧在这个地方给我重演，知道吗？
2: В любой войне будут жертвы. Любая война и любая победа, у нее есть цена. Вы знаете, сколько Советский Союз положил людей во время Великой Отечественной войны?
0: 我们为国战争也牺牲很多人。
1: 我们付出的代价还小吗？
0: 还少吗？
1: 我们的每一次胜利，都是用士兵的生命换来的。